0: вы могли бы перевести название группы на русский язык?
1: Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me.
0: Но можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим соображениям. Даже на английском языке это звучит неприлично.

0: сеть. Плакал и молился.
1: Я как участница Питера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины. Потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная от

0: брал интервью у Толоконниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.
2: That's Pussy Riot from their new album CYKA, and that indeed was CYKA, indeed featuring a contribution from Vladimir Putin. It's an identified patient.